0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Обледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидера Индии и Китая и представил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине. В Международный день памяти жертв фашизма Управление ФСБ России по Волгоградской области рассекретило архивные материалы о преступлениях немецких захватчиков в отношении советских военнопленных на территории Сталинградской области. Документы говорят о том, что советских солдат в немецких лагерях морили голодом, избивали, подвергали пыткам, расстреливали. Многие погибали от истощения, холода и ран. Крупнейшим лагерем был ДУЛАГ-205 в селе Алексеевка под Сталинградом. Архивные материалы также содержат сведения о лагерях в Большой Рассошке, Калаче и других населенных пунктах. Преступления нацистов против человечности не имеют срока давности, подчеркнули в ФСБ. Волгоград отпраздновал свое 437-летие. В городе была подготовлена большая праздничная программа, которая продолжалась все минувшие выходные. Основной площадкой второго дня, в воскресенье, стала верхняя терраса городской набережной. Здесь состоялись концерты, выставки, включая выставку домашних питомцев. Было много мероприятий для детей. Сюда приходили целыми семьями. Большая программа была подготовлена и в Центральном парке культуры и отдыха с пиратской вечеринкой, концертом и народными гуляниями. Волгоградский «Ротор» с разгромным счетом выиграл у футбольного клуба «Енисей» в матче Лиги Пари, который прошел накануне на Волгоград-арене. Хозяева поля порадовали поклонников разгромной победой, забив сопернику 4 гола. Счет был открыт на 14-й минуте. Мяч в сетку отправил Абусаид Эльдарушев. На 26-й минуте «Ротор» удвоил преимущество. Прицельным ударом отметился Николай Покидышев. На 47-й «Ротор» довел дело до разгрома после удара Артема Симоняна. На 77-й минуте гости остались в десятером из-за удаления Александра Ломакина, и точку в этом поединке на 84-й минуте поставил Александр Хубулов. В итоге 4-0. В следующем туре «Ротор» на выезде встречается с «Текстильщиком» 17 сентября. Молодые люди поколения Z выбирают темную мешковатую одежду, чтобы не привлекать лишнее внимание, объяснил ректор Московского художественно-промышленного института, член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, зумеры живут в сети в состоянии постоянной визуальной перегрузки и в реальной жизни не хотят надевать одежду, которая выставляет тело на показ. Между тем, ранее стилист Владислав Лисовец говорил, что на замену мешковатой одежде в моду возвращается силуэт песочные часы. Доллар 84.26, евро 97.87.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на эту неделю. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Овен, пусть с задержками, но вы сможете завершить начатое. Не стоит пока планировать поездок и новых начинаний. Тельцы, у вас могут появиться новые идеи, но объективно у вас пока нет ресурсов для их реализации. Придется запастись терпением и откладывать деньги. Близнецы, вы можете пересмотреть принятые решения, в том числе относящиеся к долгосрочным планам. Не распыляйтесь на несколько целей сразу. Раки, течение дел замедлится или застопорится. Возможны мелкие неудобства и неудачи. Однако в целом вы идете в верном направлении, не сворачиваете. Львы, поездки могут быть отложены. В некоторых делах потребуется нестандартное решение. Следите за здоровьем, чтобы не получить перегрузку. Девы, вы начнете видеть первые результаты своих действий и решений. Продолжайте движение в выбранном направлении. Собирайте силы для рывка. Весы, у вас будет много сил и решимости сделать запланированное. Расставайтесь с людьми и делами, которые перестали делать вас лучше. Скорпионы, возможны эмоциональные моменты, которые могут повлиять на ваши решения и отношения. Будьте внимательны к мелочам, они могут оказаться важны. Стрельцы, какое-то дело может завершиться из-за недопонимания или обиды. Однако вы увидите, что это было наилучшим вариантом. Это неделя облегчения. Козероги, неделя перекалибровки целей. От чего-то придется отказаться или нужно будет учесть интересы других людей. Укрепляйте важные отношения. Водолеи, обнаружится, что вы не готовы к компромиссу. Это неделя избавления от розовых очков и укрепления уверенности в себе. Рыбы, вы почувствуете желание перемен, но объективно для них еще рано. Это хорошая неделя для того, чтобы провести ревизию ресурсов и ближайших целей.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайна.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Испании нашли крупнейшего представителя редкого вида ихтиозавров. Палеонтологи впервые обнаружили остатки крупнейшего из известных видов ихтиозавров за пределами Великобритании. Находка показала, что примерно 190 миллионов лет назад ареал обитания вида был значительно шире, чем считалось. Ихтиозавры были одной из главных групп морских рептилий мезозоя. Внешне многие из них напоминали современных дельфинов, но родственниками млекопитающих не являлись. Испанский экземпляр оказался крупнейшим из всех известных представителей вида. Причем этот вид сильно отличался по устройству челюстей и зубов от других животных, чьи останки находили на той же территории. У этих ихтиозавров были массивные конические зубы, подходящие для достаточно широкого спектра добычи. А другой, обитавший там хищник, имел вытянутую морду и более тонкие зубы, лучше приспособленные для ловли небольшой быстрой рыбы. Исследователи предположили, что два хищника делили пищевые ресурсы.
4: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
8: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
9: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация. В сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали...

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Именно это, по мнению президента США, не ситуация на Ближнем Востоке, создает дефицит дизельного топлива, пишет BFM. В Волгограде будут судить директора турфирмы за хищение 10 миллионов рублей субсидии. Расследование громкого дела завершено, материалы переданы в Дзержинский райсуд Волгограда. Горячую воду отключат на 3 дня в Краснооктябрьском районе Волгограда. Воды не будет с 14 по 16 сентября в домах на 8 улицах района. Полный список адресов есть на сайте «Городские вести». Колобок заработал 1 миллиард. Такого показателя лента «Последний богатырь» «Колобок» добилась на 6-й неделе проката и стала уже 8-м фильмом, который собрал более 1 миллиарда в России в 2026 году. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до +28.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Корефана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
6: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
7: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
10: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
11: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
6: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,1% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
7: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: «Агат». Покупай выгодно.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карты показывает 2 балла из 10.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 2015 года были открыты гравитационные волны, которые назвали новым окном во Вселенную. Их зарегистрировала обсерватория Лига в США, которая состоит из двух детекторов в штатах Луизиана и Вашингтон. Каждый детектор – это Г-образная система из двух 4-километровых вакуумных труб с высокостабильными зеркалами на концах. Детекторы зафиксировали так называемую рябь пространства-времени, предсказанную Эйнштейном больше 100 лет назад. Он писал, что гравитация вызвана деформацией самого пространства-времени под влиянием массы. Позже ученые это иллюстрировали так. Металлический шарик лежит на мягкой поверхности, и под ним образуется вмятина. Чем тяжелее шарик, тем вмятина глубже и шире. Так и космическое пространство и время проминаются под массой планет, звезд и галактик. Раньше ученые могли наблюдать космос только через свет, электромагнитные волны. А с открытием гравитационных теперь могут космос слушать. Фиксировать события, невидимые в телескоп, например, слияние черных дыр. Открытие подтвердило и само существование черных дыр в космосе.
4: Радио «Спутник».

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости и перед этим музыка понятная без слов

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 8 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Всю ночь в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Отбой тревоги был объявлен в 6:45 утра. Угроза сохранялась на протяжении 7 часов. Фиксации дронов были в Октябрьском, Калачевском, Чернышковском, Суровикинском районах, сообщает «Высота 102». Росавиация ограничивала работу Волгоградского аэропорта, но около 7 часов утра он возобновил работу в штатном режиме. Из расписания незначительно выбились несколько рейсов. В Волгограде завершили расследование громкого дела о мошенничестве с бюджетными деньгами. 38-летнего гендиректора туристической фирмы обвиняют в хищении субсидий на сумму более 10 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную полицию. По данным следствия, мужчина получил деньги на строительство 10 гостевых домиков в Иловлинском районе. Работы велись в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Однако более 8 миллионов рублей он просто присвоил, объект так и не построили, часть средств перевел в собственную мебельную фирму, но мебель тоже не изготовили. Уголовное дело направлено в Дзержинский райсуд, подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы. Лето в Волгограде продолжается. Сегодня ожидается ясная погода, без осадков. И после теплой ночи, когда температура не опускалась ниже 15-17 градусов тепла, днем сегодня воздух прогреется до 28-30 градусов. По области 32. Местами возможен небольшой дождь. Во вторник станет чуть прохладнее. Росгидромет днем обещает плюс 26, в среду плюс 22. Количество часов на начальную военную подготовку в российских школах увеличили с нового учебного года. Теперь на нее приходится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Курс проходят школьники с 8 по 11 класс. На занятия отводится 34 часа в 8 и 9 и еще столько же в 10-11 классах. Ранее начальная военная подготовка занимала 20% времени. На занятиях школьники осваивают навыки первой помощи, использование средств защиты и постигают основы подготовки к военной службе, передает РИА. Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в финале теннисного турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке. Звереву 29, он из Германии. Для него это первая победа на открытом чемпионате Америки. Ранее в этом году он выиграл Ролан Гаррос. В мировом рейтинге немец занимает второе место, Шелтон 9. Из россиян дальше всех по турнирной сетке прошел Карен Хачанов. Он дошел до полуфинала, где уступил Звереву. Женский турнир выиграла москвичка Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан. Призовой фонд турнира в этом году составил рекордные для тенниса 108 миллионов долларов. Доллар 84,26, евро 97,87.
0: И погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Реклама. Фух, успели.
3: Что успели?
2: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
3: Так рано?
2: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут сертификаты.

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Эх, сейчас бы в отпуск!
4: Лучше окна поменяй! Со скидкой 60% у «Оконыча» до 20 сентября.
5: 43-55-13!
6: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30.
7: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
8: 543-0. Потолкуйте с нами.
9: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
10: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: льготные кредиты в крестьянском банке, поступать в учебное заведение и на службу. С другой стороны, Столыпин жестко боролся с революционным террором, и в истории остались народные выражения «столыпинский галстук», то есть виселица, и «столыпинские вагоны», поезда на каторгу. На реформатора покушались 11 раз, он завещал похоронить его там, где его не станет. Он покоится в Киево-Печерской лавре.
1: Радио «Спутник».

знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать и как можно скорее.

сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас: ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
2: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио СМИ.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Мошенники начали пугать пенсионеров переводом пенсий в цифровые рубли. Массово звонят, представляются сотрудниками Банка России или коммерческих банков и сообщают, что пенсии в России переводят в цифровые рубли. Но есть возможность отказаться от этой опции. Чтобы якобы подтвердить отказ, аферисты требуют продиктовать код из СМС. Если это сделать, мошенники могут украсть деньги. В ЦБ напомнили, что банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли, выбор формы хранения средств остается добровольным. Горячую воду отключают на 3 дня в Краснооктябрьском районе Волгограда. Плановые ограничения вводятся в рамках работ по подготовке к отопительному сезону. Ограничения продлятся с 14 по 16 сентября в ряде домов на 8 улицах района, в том числе улицах Рихарда Зорги, Репина, Правды, Лермонтова и других. Полный список адресов есть на сайте «Городские вести». Концессии теплоснабжения проведут гидравлические испытания на сетях. Проверка проходит под высоким давлением, поэтому требуется полное отключение горячей воды. Бомбу ФАП-150 времен Великой Отечественной войны нашли в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили в региональном МЧС, боеприпас обнаружили на территории завода «Красный Октябрь» во время проведения земляных работ. На месте находки ждут прибытия специалистов пиротехнического расчета Донского спасательного центра. Специалисты уничтожат бомбу с соблюдением всех требований безопасности. Центр реабилитации диких животных «Птичий остров». Впервые в истории центра выпускает на волю 2 орланов-белохвостов. Птицы находились на реабилитации, и после того, как их здоровье удалось восстановить, было решено отпустить их в естественную среду обитания. Орлан-электроник восстановил зрение, а орлан-Нельсон окреп после черепно-мозговой травмы. Птицы отпустят в свободный полет в окрестностях Волго-Ахтубинской поймы. На днях центр покинули пустельги, соколы, чеглаки и сова. Как только становится ясно, что птицы смогут выжить без человека, их возвращают в естественные условия жизни. Доля наличных в платежах россиян выросла до 32% против 25% годом ранее. Об этом сообщил глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. По его словам, многие прогнозировали исчезновение наличных из-за неудобства расчетов купюрами. Однако ситуация этого года говорит, что это вряд ли стоит ожидать, пишет РИА. Доллар 84,26, евро 97,87.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок сертификат на двоих в бассейн. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Больше половины из нас считают, что чаще всего делать это бессмысленно, но все-таки весело. Ну вот, особенно если нечем заняться. Как вы думаете, о каком занятии идет речь? Больше половины из нас считают, что чаще всего делать это все-таки бессмысленно, но вот все-таки весело, особенно когда нечем заняться. Как вы думаете, о каком же занятии идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на эту неделю.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: и в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
4: Милкшейк, шейк, шейк. Вам порцию милкшейк? Опять?

0: сайт milkshakevlg.ru.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на Лермонтова от Менделеева до проезда под железной дорогой.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.
3: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: нечем заняться.
1: Мяч в сетку отправил Абу Саид Эльдарушев. На 26-й минуте ротор удвоил преимущество. Прицельным ударом отметился Николай Покидышев. На 47-й ротор довел дело до разгрома после удара Артема Симоняна. На 77-й минуте гости остались вдесятером из-за удаления Александра Ломакина. И точку в этом поединке на 84-й минуте поставил Александр Хубулов. В итоге 4-0. В следующем туре ротор на выезде встречается с текстильщиком 17 сентября. Молодые люди поколения Z выбирают темную мешковатую одежду, чтобы не привлекать лишнее внимание, объяснил ректор Московского художественно-промышленного института, член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, зумеры живут в сети в состоянии постоянной визуальной перегрузки и в реальной жизни не хотят надевать одежду, которая выставляет тело на показ. Между тем, ранее стилист Владислав Лисовец говорил, что на замену мешковатой одежде в моду возвращается силуэт песочные часы. Доллар 84.26, евро 97.87.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Техасский стартап Rail Industries анонсировал рамный пикап Runabout, который обещает стать народным любимцем. Концепция простая. Обычный бензиновый мотор, ремонтопригодность и никаких скрытых подписок на опции. Цена вопроса всего 21 500 долларов. Для Америки это почти даром. Но главное, чем создатели зацепили публику? Возвращение одной забытой детали. Речь о нижнем дефлекторе обдува. Он располагается на передней панели прямо под рулевой колонкой и направляет поток прохладного воздуха в область бедер и нижней части торса. В сильную жару он спасает водителя быстрее и деликатнее. В нашей стране в 90-е такое часто встречалось у праворульных японских авто и получило много народных названий. Самое безобидное – кондиционер для шорт. Проект уже вызвал ажиотаж. За первую неделю компания собрала более 5000 предзаказов. Удастся ли стартапу дойти до конвейера? Покажет время. Но за попытку вернуть настоящий комфорт, свой хайп они уже сорвали.
4: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут

0: ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Мужчина заблудился в горах из-за искусственного интеллекта, после чего нейросеть признала свою ошибку. Житель китайского города Нинба отправился на прогулку в горы и, добравшись до вершины, решил спуститься другим путем. В какой-то момент, когда он проходил вдоль ручья, путешественнику показалось, что дорога стала слишком сложной, и он решил посоветоваться с нейросетью и спросил у нее, что делать дальше. Искусственный интеллект посоветовал ему сменить направление и подняться выше. Мужчина так и сделал, но оказался в непроходимых зарослях и понял, что заблудился окончательно. Несчастному пришлось вызывать спасателей. На следующий день, отдохнув после пережитого, путешественник вновь обратился к искусственному интеллекту и упрекнул его в неправильном совете. Мол, лучше было бы использовать навигатор. В ответ искусственный интеллект признал свою ошибку, добавив, что нужно было действительно идти по навигатору, да еще и приписал «ха-ха». Такие вот шуточки.
4: Реклама. Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
5: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
6: 543-00. Потолкуйте с нами!
7: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
8: Ах, Аконыч.

0: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Стоп! Секунду внимания! «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трайден». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Именно это, по мнению президента США, не ситуация на Ближнем Востоке создает дефицит дизельного топлива, пишет BFM. В Волгограде будут судить директора турфирмы за хищение 10 миллионов рублей субсидии. Расследование громкого дела завершено, материалы переданы в Дзержинский райсуд Волгограда. Горячую воду отключат на 3 дня в Краснооктябрьском районе Волгограда. Воды не будет с 14 по 16 сентября в домах на 8 улицах района. Полный список адресов есть на сайте «Городские вести». Колобок заработал 1 миллиард. Такого показателя лента «Последний богатырь» Колобок добилась на 6-й неделе проката и стала уже 8-м фильмом, который собрал более 1 миллиарда в России в 2026 году. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
3: Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей, кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом, график сменный. Звони 605-0-85.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 14 сентября 1911 года в Киеве было совершено покушение на главу Совета министров России Петра Столыпина. В оперном театре террорист Багров дважды стрелял в знаменитого реформатора. Спустя 4 дня тот скончался. Историки часто говорят, что Столыпин жил не в то время. Главная реформа, с которой он попал в историю, аграрная. Она уравняла крестьян в правах с другими сословиями, и они смогли выходить из общины, продавать свои наделы, получать льготные кредиты в крестьянском банке, поступать в учебное заведение и на службу. С другой стороны, Столыпин жестко боролся с революционным террором, и в истории остались народные выражения «столыпинский галстук», то есть виселица, и «столыпинские вагоны», поезда на каторгу. На реформатора покушались 11 раз, он завещал похоронить его там, где его не станет. Он покоится в Киево-Печерской лавре.
4: Радио «Спутник».

вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Всю ночь в Волгоградской области действовал режим беспилотной опасности. Отбой тревоги был объявлен в 6:45 утра. Угроза сохранялась на протяжении 7 часов. Фиксации дронов были в Октябрьском, Калачевском, Чернышковском, Суровикинском районах, сообщает «Высота 102». Росавиация ограничивала работу Волгоградского аэропорта, но около 7 часов утра он возобновил работу в штатном режиме. Из расписания незначительно выбились несколько рейсов. В Волгограде завершили расследование громкого дела о мошенничестве с бюджетными деньгами. 38-летнего гендиректора туристической фирмы обвиняют в хищении субсидий на сумму более 10 миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на региональную полицию. По данным следствия, мужчина получил деньги на строительство 10 гостевых домиков в Иловленском районе. Работы велись в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Однако более 8 миллионов рублей он просто присвоил, объект так и не построили, часть средств перевел в собственную мебельную фирму, но мебель тоже не изготовили. Уголовное дело направлено в Дзержинский райсуд, подсудимому грозит до 10 лет лишения свободы. Лето в Волгограде продолжается. Сегодня ожидается ясная погода, без осадков. И после теплой ночи, когда температура не опускалась ниже 15-17 градусов тепла, днем сегодня воздух прогреется до 28-30 градусов. По области 32. Местами возможен небольшой дождь. Во вторник станет чуть прохладнее. Росгидромет днем обещает плюс 26, в среду плюс 22. Количество часов на начальную военную подготовку в российских школах увеличили с нового учебного года. Теперь на нее приходится половина курса «Основы безопасности и защиты Родины», сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Курс проходят школьники с 8 по 11 класс. На занятия отводится 34 часа в 8 и 9 и еще столько же в 10-11 классах. Ранее начальная военная подготовка занимала 20% времени. На занятиях школьники осваивают навыки первой помощи, использование средств защиты и постигают основы подготовки к военной службе, передает РИА. Александр Зверев победил американца Бена Шелтона в финале теннисного турнира «Большого шлема» US Open в Нью-Йорке. Звереву 29, он из Германии. Для него это первая победа на открытом чемпионате Америки. Ранее в этом году он выиграл Ролан Гаррос. В мировом рейтинге немец занимает второе место, Шелтон 9. Из россиян дальше всех по турнирной сетке прошел Карен Хачанов. Он дошел до полуфинала, где уступил Звереву. Женский турнир выиграла москвичка Елена Рыбакина, которая выступает за Казахстан. Призовой фонд турнира в этом году составил рекордные для тенниса 108 миллионов долларов. Доллар 84,26, евро 97,87.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 28.
2: Реклама. Фух, успели.
3: Что успели?
2: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
3: Так рано?
2: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас, спонсор эфира ИП «Бабенко Екатерина Сергеевна», электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Меня зовут Леонид Филиппов, и далее на «Спутнике» 20-минутный музыкальный нон-стоп.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Комаро», еще «Моден Токен», «Юра Нацелон» и в самом начале «Статус-кво».
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Комаро». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Spice Girls и перед этим инструментальная музыка.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509 500.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Мошенники начали пугать пенсионеров переводом пенсий в цифровые рубли. Массово звонят, представляются сотрудниками Банка России или коммерческих банков и сообщают, что пенсии в России переводят в цифровые рубли. Но есть возможность отказаться от этой опции. Чтобы якобы подтвердить отказ, аферисты требуют продиктовать код из СМС. Если это сделать, мошенники могут украсть деньги. В ЦБ напомнили, что банки никогда не принуждают граждан к обязательной конвертации денег в цифровые рубли, выбор формы хранения средств остается добровольным. Горячую воду отключают на 3 дня в Краснооктябрьском районе Волгограда. Плановые ограничения вводятся в рамках работ по подготовке к отопительному сезону. Ограничения продлятся с 14 по 16 сентября в ряде домов на 8 улицах района, в том числе улицах Рихарда Зорги, Репина, Правды, Лермонтова и других. Полный список адресов есть на сайте «Городские вести». Концессии теплоснабжения проведут гидравлические испытания на сетях. Проверка проходит под высоким давлением, поэтому требуется полное отключение горячей воды. Бомбу ФАП-150 времен Великой Отечественной войны нашли в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщили в региональном МЧС, боеприпас обнаружили на территории завода «Красный Октябрь» во время проведения земляных работ. На месте находки ждут прибытия специалистов пиротехнического расчета Донского спасательного центра. Специалисты уничтожат бомбу с соблюдением всех требований безопасности. Центр реабилитации диких животных «Птичий остров». Впервые в истории центра выпускает на волю 2 орланов-белохвостов. Птицы находились на реабилитации, и после того, как их здоровье удалось восстановить, было решено отпустить их в естественную среду обитания. Орлан-электроник восстановил зрение, а орлан-Нельсон окреп после черепно-мозговой травмы. Птицы отпустят в свободный полет в окрестностях Волго-Ахтубинской поймы. На днях центр покинули пустельги, соколы, чеглаки и сова. Как только становится ясно, что птицы смогут выжить без человека, их возвращают в естественные условия жизни. Доля наличных в платежах россиян выросла до 32% против 25% годом ранее. Об этом сообщил глава компании «Платформа ОФД» Дмитрий Батюшенков. По его словам, многие прогнозировали исчезновение наличных из-за неудобства расчетов купюрами. Однако ситуация этого года говорит, что это вряд ли стоит ожидать, пишет РИА. Доллар 84,26, евро 97,87.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: такими песнями гораздо приятнее проводить осенние деньки. Только что Шаде с Мот Оперейта. С вами Андрей Королев. Хорошего нам понедельника. Сегодня 14 сентября. Началась новая рабочая неделя. Надеюсь, за выходные вы успели как следует отдохнуть. У нас впереди группа «Танцы минус» и «Ду». А минут через пять поговорим про мамонтов, почему они исчезли и когда они существовали.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
6: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это группа «Танцы минус». Впереди у нас одна из музыкальных новинок этого года. Алок и Халид, «Dive into me». А прямо сейчас горячая десятка Анны Романовой и 10 удивительных фактов про мамонтов. Спонсор горячей десятки Анны Романовой на радио «Спутник» ООО «8 марта». Итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мамонты существовали на нашей планете неисчислимо долгое количество лет, пока не исчезли. Причины их вымирания, кстати, до сих пор не ясны. Одновременно с мамонтами вымерли еще 24 вида животных. Сегодня мамонты. Мамонты появились примерно 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 8-10 тысяч лет назад. Но на российском острове Врангеля карликовый подвид мамонтов существовал еще 3,5-4 тысячи лет назад. Эти животные жили, когда древние египтяне строили свои

0: Адриано Челентано в золотой коллекции этого часа с мощным хитом «Конфесса». Скоро у нас пятерка лучших песен о любви, как всегда, в 13.05. А еще у нас по плану инструментальная музыка, и в этот раз послушаем новаторов в музыке электронной, Art of Noise и мелодию Питер Ган.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: Он «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: ОАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
3: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны» Березового Ситца. Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков. Категория 16+.
5: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
6: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
0: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. С начала следующего года в России будут мониторить цены на 24 вида продуктов питания. В августе был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания. Теперь утвержден конкретный список. В нем в том числе мясо, рыба, макароны, сливочное и подсолнечное масло, молочные продукты, яйца, несколько видов круп, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы. Огурцы, капуста. Документ вступит в силу с 1 января, сообщает агентство ТАСС. 6 рейсов выбились из расписания в Волгоградском аэропорту после отмены ограничений, введенных ночью Росавиацией из-за беспилотной опасности. Опаздывают самолеты Аэрофлота и Победы из Москвы, а также обратные рейсы из Волгограда в столицу. Задержки составляют 2-3 часа. Также отложен вылет вечерних рейсов Петербург-Волгоград, Волгоград-Петербург авиакомпании «Россия». Утром из аэропорта Сталинград после открытия вылетели рейсы, незапланированно приземлившиеся в Волгограде. Всю ночь в терминале из-за атак беспилотников на регионы России провели пассажиры самолетов, направлявшихся в Краснодар и Геленджик, пишет «Комсомолка». Волгоградская область оказалась в середине федерального рейтинга по уровню безработицы. Как сообщает РИА Новости, регион занял 41 место из 85. Во втором квартале этого года уровень безработицы в Волгоградской области составил 1,8%. Это чуть ниже среднего показателя по стране, который составляет 2,2%, и меньше, чем в прошлом году. Однако среднее время поиска работы для жителей Волгоградской области остается очень высоким, более 8 месяцев. Для сравнения, в среднем по России этот показатель 5,5 месяцев. Замыкает рейтинг Ингушетия с уровнем безработицы в 22,5%, передает РИА. В день города в Волгограде прошел традиционный фестиваль колокольного звона «Александровский звон». Он состоялся уже в 6-й раз. Ежегодно на праздник съезжаются звонари из разных регионов России. В этом году было подано 34 заявки от звонарей из Москвы, Тамбова, Саратова, Краснодара и Волгоградской области. Фестиваль прошел на звоннице Кафедрального собора Александра Невского. Перед собором в Александровском саду была установлена сцена с экраном, на которой велась прямая трансляция со звонницы храма. Прозвучали колокольные звоны разных эпох и стилей. Россияне чаще выбирают Китай для отдыха во время школьных каникул. По данным Российского союза туриндустрии, спрос на поездки в КНР в этот период год к году вырос в 2 раза. В целом число заявок на зарубежный семейный отдых с детьми в период осенних каникул превысило показатели прошлого года на 3%. Лидирует Египет, на втором месте Турция, на третьем Таиланд. Зарубежные туры сейчас дешевеют. Это касается Турции и Египта. В дальних магистральных направлениях Таиланд, Вьетнаме, Китае снижения не будет, наоборот, цены вырастут из-за дорогих авиабилетов, предупреждают игроки рынка, пишет «Коммерсант». Доллар 84,26, евро 97,87.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Впереди у нас 5 музыкальных жемчужин, которые нам дарят особое романтическое настроение каждый день в 13.05. Сегодня 5 песен любви откроют Бурито с песней «По волнам». Чуть раньше у нас «Rednecks» «Wish You Were Here», а откроют золотую коллекцию «Lighthouse Family Run».

0: иногда влюбленность называют легким сумасшествием. Только что Майкл Патрик Келли и песня Beautiful Madness в пяти песнях о любви, а чуть раньше у нас Лайнел Ричи Hello. К пяти песням о любви возвращаться всегда приятно. Делаем мы это каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего понедельника. Впереди Army of Lovers, Crucified.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
4: 540-300.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
7: Спонсор ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
8: Детский день рождения от 8 тысяч рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
9: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков. Категория 16+.
10: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
11: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Телефон рекламной службы 52-62-44.
13: Радио «Спутник».

0: нами всегда прекрасная музыка, а впереди один из треков, который заслуживает отдельного внимания. Появился он этим летом на альбоме Мадонны «Confessions 2». Этот альбом является прямым продолжением ее культового релиза 2005 года. И на этом альбоме очень много коллабораций. Послушаем одну из них. Это Мартин Гаррикс и Мадонна. Трек называется «Bizarre». Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Дональд Трамп призвал Зеленского прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. Именно это, по мнению президента США, не ситуация на Ближнем Востоке, создает дефицит дизельного топлива, пишет BFM. В Волгограде будут судить директора турфирмы за хищение 10 миллионов рублей субсидии. Расследование громкого дела завершено, материалы переданы в Дзержинский райсуд Волгограда. Горячую воду отключат на 3 дня в Краснооктябрьском районе Волгограда. Воды не будет с 14 по 16 сентября в домах на 8 улицах района. Полный список адресов есть на сайте «Городские вести». Колобок заработал 1 миллиард. Такого показателя лента «Последний богатырь» Колобок добилась на 6-й неделе проката и стала уже 8-м фильмом, который собрал более 1 миллиарда в России в 2026 году. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: с вами подошли к песням золотой коллекции, а значит, самое время сделать небольшую паузу, чтобы познакомиться с теми тремя хитами, которые нас будут сопровождать в ближайшие 10 минут. В золотую коллекцию вошли Сара Коннор, Ace of Base, а откроют выпуск Билли Джоэл, A Matter of Trust.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
7: Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
8: Мам, ну когда же к тете Свете?
9: Завтра идем к стоматологу.
8: Ура!
10: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
11: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: золотой коллекции этого часа Сара Коннор, Skin on Skin. Впереди у нас Cher, Believe, а еще у нас по плану инструментальная музыка, Secret Service и мелодия О Демаго.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
3: Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Свобода».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границах России из-за рисков попадания в страну Эболы, сообщила глава ведомства Анна Попова. По ее словам, санврачи вместе с пограничниками проверяют всех граждан, прибывающих в страну, передают РИА. При обнаружении у пассажиров симптомов ухудшения здоровья их незамедлительно госпитализируют. В мае власти Республики Конго объявили о вспышке Эболы. Вспышка вызвана опасным штаммом Эболы, вирусом Бундибугио, против которого нет вакцины. По данным, на конец августа вирусом заразились 5500 человек, половина из них умерли, сообщает БФМ. Чрезвычайная и высокая пожароопасность ожидается в Волгоградской области 14 и 15 сентября. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по региону. Высокий риск природных пожаров прогнозируется в отдельных центральных, северо-западных, юго-западных районах области. Спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными, говорится в сообщении ведомства на канале в Максе. Ранее сообщалось, что ограничения на посещение лесов продлили в Волгоградской области до 2 октября. 5-летний ребенок на электровелосипеде попал в ДТП в Суровикинском районе Волгоградской области. Авария произошла накануне около 16:30 вечера. По данным регионального главка полиции, 18-летний водитель автомобиля Mitsubishi при повороте налево не уступил дорогу электровелосипеду, в результате чего произошло столкновение, и 5-летний пассажир электровелосипеда получил травмы. Ребенка доставили в медицинское учреждение, передает «Городские вести». Августовскую плату за горячую воду пересчитали концессии теплоснабжения жителям Дзержинского района Волгограда. Общая сумма перерасчета составила более 2 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Госжилнадзора. Садоводство способствует долголетию и поддержанию здоровья мозга. Итоги исследования, проведенного среди пожилых людей, опубликовал журнал Public Health. Исследование показало, что частая работа в саду связана со сниженным риском развития деменции. Регулярное занятие садоводством может существенно улучшать психологическое состояние пожилых людей и снижать выраженность депрессивных симптомов, утверждают ученые. «Хитрый койот» возглавил российский кинопрокат за минувшие выходные. Картина собрала за уикенд 37,2 миллиона рублей. Следом идет «Лунтик», «Обратная сторона Луны» 29,5 миллионов и «Надежда» 26 миллионов. «Хитрый койот» – гибрид игрового кино с живыми актерами и анимацией. Главный герой – знаменитый койот из мультфильма о Луни Тюнс. По сюжету ему придется судиться со злобной корпорацией «Акме», которая подсовывала ему неисправные инструменты для поимки знаменитого дорожного бегуна. «Хитрого койота» сняли еще в 23-м году, но выпуск картины несколько раз откладывали из-за проблем с правами. Доллар 84,26, евро 97,87.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
4: Реклама. Фух, успели.
5: Что успели?
4: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
5: Так рано?
4: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Такие песни особенно приятно звучат, когда за окном настоящая осенняя погода. Это Андреа Бочелли, «Бесами мучо». С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего понедельника. Сегодня 14 сентября. Впереди у нас город 312 и песня «Останусь».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Эх, сейчас бы в отпуск.
3: Лучше окна поменяй со скидкой 60% у Аквалича до 20 сентября. 43-55-13.
4: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков. Категория 16+.
5: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
6: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Работник. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: приближается последняя четверть этого часа, а вместе с этим приближается и золотая коллекция, три песни, которые прошли сквозь время и по-прежнему нас радуют и удивляют. В этом выпуске у нас Лимар, Aerosmith и уже скоро Desireless, Voyage.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина «Хулиган. Исповедь». Хулиган я. 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «КИС».
5: Кто мы?
6: Бизнесмены.
5: Чего мы хотим?
6: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
5: Где мы это хотим?
6: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
5: Как это получить?
6: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
5: Подробности на kaspersky.ru.
7: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

золотой коллекции «Лимар» и «If There Is Any Justice». Скоро послушаем Кристиана Леонтио «Story of My Life», а еще у нас по плану инструментальная музыка и мелодия из фильма «Хороший, плохой, злой».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Крупнейшую сеть нелегальных производителей оружия накрыла российская полиция. Сеть охватывала всю страну. Задержано 111 человек в 40 регионах. У фигурантов нашли около 300 единиц оружия, десятки тысяч патронов, сотни гранат, десятки килограммов взрывчатки. Среди изъятого пулеметы, гранатометы, автоматы, винтовки, пистолеты. Оперативники накрыли 37 подпольных мастерских. Изъятое оружие отправили на экспертизу. После нее силовики решат вопрос возбуждение уголовных дел, пишет телеграм-канал Мэш. 6 рейсов выбились из расписания в Волгоградском аэропорту после отмены ограничений, введенных ночью Росавиацией из-за беспилотной опасности. Опаздывают самолеты Аэрофлота и Победы из Москвы, а также обратные рейсы из Волгограда в столицу. Задержки составляют 2-3 часа. Также отложен вылет вечерних рейсов Петербург-Волгоград, Волгоград-Петербург авиакомпании «Россия». Утром из аэропорта Сталинград после открытия вылетели рейсы незапланированно приземлившиеся в Волгограде. Всю ночь в терминале из-за атак беспилотников на регионы России провели пассажиры самолетов, направлявшихся в Краснодар и Геленджик, пишет «Комсомолка». Волгоградская область оказалась в середине федерального рейтинга по уровню безработицы. Как сообщает РИА Новости, регион занял 41 место из 85. Во втором квартале этого года уровень безработицы в Волгоградской области составил 1,8%. Это чуть ниже среднего показателя по стране, который составляет 2,2%, и меньше, чем в прошлом году. Однако среднее время поиска работы для жителей Волгоградской области остается очень высоким, более 8 месяцев. Для сравнения, в среднем по России этот показатель 5,5 месяцев. Замыкает рейтинг Ингушетия с уровнем безработицы в 22,5%, передает РИА. В день города в Волгограде прошел традиционный фестиваль колокольного звона «Александровский звон». Он состоялся уже в 6-й раз. Ежегодно на праздник съезжаются звонари из разных регионов России. В этом году было подано 34 заявки от звонарей из Москвы, Тамбова, Саратова, Краснодара и Волгоградской области. Фестиваль прошел на звоннице Кафедрального собора Александра Невского. Перед собором в Александровском саду была установлена сцена с экраном, на которой велась прямая трансляция со звонницы храма. Прозвучали колокольные звоны разных эпох и стилей. Россиянам осталось работать до Нового года всего 77 дней. Это выяснило агентство ТАСС, изучив производственный календарь. До конца года остается 17 рабочих недель, при этом две из них будут короткими. В ноябре граждан ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре 3-дневная. Новогодние праздники начнутся 31 декабря в четверг. Доллар 84,26, евро 97,87.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это Сэм Браун и песня «Стоп». Вот чего не будем останавливать, так это приближение вечера понедельника, хотя еще и нужно сохранить рабочее настроение. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошего начала рабочей недели. Впереди у нас группа «Хай-Фай» и песня «Не дано». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8 937 540 94 94.

золотой коллекции Avicii «Wake Me Up». Песни, которые немного нас бодрят, особенно это важно ближе к концу рабочего понедельника. Впереди у нас Sting «Fields of Gold», а еще у нас по плану инструментальная музыка «Лунная соната» в современной обработке.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Кремле ответили на призыв президента США Дональда Трампа к Киеву прекратить удары по НПЗ в России. Этот призыв можно только приветствовать, заявил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что ситуация на мировых нефтяных рынках в целом ухудшается, главным образом из-за нестабильности и новых витков эскалации в Персидском заливе. Россия же ввела запрет на экспорт нефтепродуктов, в том числе дизеля. По мере гарантированного насыщения внутреннего рынка на повестке дня появится вопрос об отмене этого запрета, и тогда дополнительные объемы могут быть направлены на мировой рынок, отметил Песков, пишет РБК. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия приняли совместный меморандум о самоопределении. В нем указано, что они видят будущее своих наций в Евросоюзе и привержены независимости от Великобритании. Меморандум подписали первые министры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Документ опубликовала партия SNP в соцсети X. В меморандуме утверждается, что впервые за всю историю лидеры стран Соединенного Королевства вместе договариваются о приверженности независимости от него, пишет РБК. Волгоградская область стала одним из 43 регионов России, где ликвидировали банду оружейников. В результате масштабной операции оперативников ФСБ, полиции и Росгвардии задержаны 111 человек. У них изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, в том числе 11 гранатометов, 6 пулеметов, 82,5 килограмма взрывчатых веществ, сообщили в ведомстве. Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Все изъятые предметы направили на криминалистические исследования. По их результатам будут приняты решения о возбуждении уголовных дел, пишет «Высота 102». В Волгограде сотрудники ГАИ вычислили подростков, которые пытались повторить на дороге опасный трюк из боевика. Ребята устроили ралли на крыше «Жигулей». Инцидент снял видеорегистратор одной из машин. Молодой человек, который находился за пределами автомобиля, едва не рухнул на асфальт при первом же торможении. По кадрам силовики вычислили автомобиль ВАЗ-2106 и его водителя. Им оказался 19-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда. Об этом сообщили в МВД области. На юного лихача завели административное дело. Ему грозит штраф 1000 рублей, пишет «Высота 102». Ученые всерьез обсуждают будущее существования городов на Луне. Запасов воды на спутнике может не хватать для возведения и длительного существования крупных поселений, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на астрономов Смитсоновской астрофизической обсерватории. Они подсчитали, сколько людей потенциально смогут обеспечить доступные лунные ресурсы. Так, город с населением около 1 000 000 человек без повторного использования воды израсходует запасы примерно за 2 года. Если же на Луне будет жить около 1000 человек, расход ресурсов останется безопасным. Такое сообщество сопоставимо с населением Антарктиды в зимний период. Официальный курс доллара 84,26, евро 97,87.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: некоторых песен есть не только звучание, но и особенный музыкальный аромат. Только что Грейс Джонс, I've Seen That Face Before. Песня, которая может пробудить особые осенние воспоминания. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую. Желаю хорошего понедельника. Сегодня 14 сентября. А впереди у нас Ума Турман и песня «Скажи».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
3: Указан первоначальный взнос на автомобиль «Косорок» 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио Спутник.

0: Это Алок и Халид, песня 2026 года «Dive into me». С такими песнями движемся только вперед и пока еще не прощаемся с сухой и теплой погодой. Впереди у нас Bad Boys Blue, A World Without You, золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Наверняка уже появляются те, кто смело поменял офисное кресло на кресло в автомобиле. Хотя, конечно же, есть и те, кто готовится к вечерней прогулке после рабочего понедельника. В любом случае, с нами отличная музыка. Впереди Паде и Мурат Салман. Time Flies. А сейчас новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. В Сочи временно ограничили доступ к набережным и пляжам из-за угрозы применения безэкипажных катеров. Об этом сообщил мэр Андрей Прошунин. Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей, пишет РБК. Громкие звуки взрывов напугали сегодня после обеда жителей северных районов Волгограда и города Волжского. Звуки не опасны, на полигоне за Волгой проходит учение, пишет «Комсомольская правда». Резервные участки для голосования, созданные в Волгоградской области на случай ЧС. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В Волгоградской области также состоятся довыборы депутата облдумы по Кировскому одномандатному избирательному округу и выборы в 33 органа местного самоуправления. Звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд стал самым кассовым актером Голливуда и обошел Зои Салдану. Мировые сборы фильмов с его участием достигли отметки 15,5 миллиардов долларов, сообщает РБК. Людмила Гусева, служба информации.
3: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность, небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 18-20, днем плюс 23-25.
3: Реклама.
5: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
6: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
5: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Золотые хиты.
1: Мы с вами подошли к песням золотой коллекции. В этом выпуске у нас «Sia Unstoppable», «Backstreet Boys» и уже скоро «Танита Тикарам», «Twist in My Sobriety».
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама. 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
3: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
4: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес – проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль 977-377.
7: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «КИС».
8: Кто мы?
9: Сис Админы.
8: Чего мы хотим?
9: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
8: Где мы это хотим?
9: В облаке.
8: Как это получить?
9: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
8: Подробности на kaspersky.ru.
10: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции «Sia Unstoppable». С вами Андрей Королев. Приятного вам вечера. Встречаемся завтра. А сегодня с 5 с вами Элина Гончарова, которая уже к нам движется. Ее не остановить. У нас впереди еще инструментальная музыка и мелодия «Дружба».
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина «Хулиган. Исповедь».
3: Хулиган я.
2: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50-15-50. Категория 16+.
4: Пусть ваше утро начинается со вкусного завтрака, а не с его приготовления. Озон Фреш привезет нежные сырники, воздушный омлет или кашу с клубникой с быстрой доставкой.
5: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спорт».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. В Сочи временно ограничили доступ к набережным и пляжам из-за угрозы применения безэкипажных катеров «БЭК». Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин в МАКСе. Спасатели и охрана предупреждают о возможной опасности с помощью громкоговорителей. Решение принял городской оперштаб. Напомню, «БЭК» ранее атаковали набережную в Сочи вечером 9 сентября. После этого произошло возгорание. В результате пострадали 28 человек, в том числе двое детей. Сегодня утром оперштаб Краснодарского края сообщил, что 5 человек, включая ребенка, пострадали в Сочи при падении обломков беспилотников. Повреждения получили 3 частных дома, пишет РБК. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основания для поступления в вузы. Громкие звуки взрывов напугали сегодня после обеда жителей северных районов Волгограда, Краснооктябрьского и Тракторозаводского. Также их слышали в городе Спутники Волжском. Звуки не опасны. На полигоне за Волгой сегодня проходят учения, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. О чрезвычайных ситуациях и происшествиях в этот день экстренной службы власти Волгоградской области и городские власти не сообщали, отмечает агентство. Резервные участки для голосования, созданные в Волгоградской области на случай ЧС. Напомню, выборы депутатов Госдумы России 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. В Волгоградской области также состоятся довыборы депутата облдумы по Кировскому одномандатному избирательному округу номер 18 и выборы в 33 органа местного самоуправления. Охранять порядок в дни голосования на участках будут круглосуточно сотрудники правоохранительных органов. Во всех участковых избирательных комиссиях установлены камеры видеонаблюдения или видеофиксации. Сегодня истекает срок подачи заявления о голосовании по месту нахождения, напоминает «Высота 102». Звезда фильмов о «Человеке-пауке» Том Холланд стал самым массовым актером Голливуда и обошел Зои Салдану. Мировые сборы фильмов с его участием достигли отметки 15,5 миллиардов долларов. Основной вклад в результат внесли картины «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея», в которых сыграл Том Холланд. Зои Салдана занимала первое место с января. До нее лидерами были Скарлетт Йоханссон и Сэмюэл Ли Джексон, напоминает РБК. Официальный доллар 84,26, евро 97 рублей 87 копеек.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Арт Вок». Китайский ресторан «Золотой дракон». А на завтра нам обещают переменную облачность, небольшой дождь и ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Волгограде до плюс 25.
4: Реклама.
5: Фу, успели.
6: Что успели?
5: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
6: Так рано?
5: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.

0: Созерцаем осень в любую погоду в компании отличной музыки. Это Touch and Go. Меня зовут Элина Гончарова. С удовольствием всех приветствую. Желаю отличного вечера. А Шон Мендес, Камила Кабелло совсем скоро добавят нам солнце. Синьорита впереди и Юрий Антонов.
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Эх, сейчас бы в отпуск.
6: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 20 сентября. 43-55-13.
7: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
9: Телефон рекламной службы 52-62-44.
10: Радио «Спутник».

0: Между прочим, латиноамериканские мотивы, оказывается, помогают справиться со стрессом, поднимают настроение, повышают продуктивность в понедельник вечером. Нам это вроде бы ни к чему, но попробуем применить завтра. Всем хорошего вечера в компании золотых хитов. И не только. На очереди у нас Крис Айзек, культовая Wicked Game.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: УАО «РЖД» предлагает в аренду складское помещение площадью 434,4 квадратных метра по адресу город Волгоград, улица Социалистическая, дом 59. Информация по телефону 8-987-303-2795.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
6: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Больше слов, больше музыки, но и в последней четверти часа мы с удовольствием слушаем песни золотой коллекции. В этом сборнике Faithless Dido, One Step Too Far, Aha, Crying in the Rain и в самом начале Джордж Харрисон, Got My Mind Set on You.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон
4: 543-00.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Faithless и Дайда, практически семейный музыкальный подряд в завершении нашей золотой коллекции. Скоро здесь Ace of Base, Don't Turn Around и музыка понятная без слов в финале часа. Space, пристегните ремни.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
3: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков. Категория 16+.
4: Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
5: Мам, ну когда же к тете Свете?
6: Завтра идем к стоматологу.
5: Ура!
6: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
7: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
10: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Постпреды стран Евросоюза пока не смогли согласовать продление санкций против России, срок действия которых истекает во вторник, 15 сентября. Об этом сообщает издание «Политико», ссылаясь на источники. Словакия хочет вывести из санкционного списка основателя холдинга USM Алишера Усманова и основателя Альфа-групп Михаила Фридмана. Также ведется дискуссия о том, продлевать ли ограничения на 6 месяцев, как это делалось с 2014 года, либо сразу на год. Ранее газета «Политико» сообщила, что Евросоюз намерен включить около 1600 физ и юрлиц в новый пакет санкций против России. Страх перед темпами развития искусственного интеллекта связан с саморекламой IT-компании OpenAI и Anthropic. Об этом заявил инвестор Майкл Бьюри, который много раз предсказывал обвалы на американском фондовом рынке, а также известен как прототип героя фильма «Игра на понижение». По его мнению, обе компании планируют в ближайшее время выйти на биржу, при этом говорят о страхе перед безудержным развитием технологии. По сути, капитаны индустрии набивают себе цену. Им нужны шумиха и самореклама в духе «Мы настолько хороши, что это может стать опасным», написал инвестор в своем микроблоге в сети X, цитирует его Лента.ру. Бывшего доцента ВолГУ Романа Мельниченко оставили в СИЗО. Центральный райсуд Волгограда продлил срок ареста бывшему преподавателю и юристу до 20 ноября, сообщает блокнот Волгограда. 53-летний Мельниченко проходит по уголовному делу о повторной дискредитации вооруженных сил России. По версии следствия, в сентябре прошлого года он разместил в сети видеоматериалы, доступные неограниченному кругу пользователей. Следствие считает, что в них содержалась негативная оценка действий вооруженных сил России в рамках проведения СВО. Преподавателю может грозить до 5 лет лишения свободы. Волгоградская область оказалась в середине рейтинга российских регионов по уровню безработицы. Список подготовили в Центре экономических исследований РИА-рейтинг. По итогам второго квартала года регион занял 41 место. Безработица среди волгоградцев составила 1,8% и за год снизилась на 0,1%, пишет «Комсомольская правда». В лидерах рейтинга Нижегородской и Калужской области, где уровень безработицы составил 0,9%, хуже всего ситуация на рынке труда в Ингушетии и Дагестане с показателями уровня безработицы более 22% и более 10% соответственно. Наряды из 90-х возвращаются в моду этой осенью. В частности, брюки-сигареты и юбки-карандаши. Интерес к такой одежде вырос после выхода сериала Райана Мерфи «История любви», где показан стиль иконы моды тех лет Каролин Бэссет Кеннеди. Предметы гардероба в такой эстетике включили в свои новые коллекции многие известные бренды, в том числе Тотем, Селин и Кельвин Кляйн. Например, манекенщицы продемонстрировали на подиуме однобортное пальто длины миди, юбки-карандаши, топы с высоким воротом и брюки сигареты, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84,26, евро 97,87.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Во вторник нам обещают переменную облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов, днем в Волгограде до 25 тепла.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: глаза.
1: Группа «Звери» — музыка, которую мы любим, и она же дарит нам самые приятные моменты и воспоминания. Меня зовут Элина Гончарова. Хочется, чтобы завершение рабочего понедельника было легким и удачным. Впереди у нас «Silent Circle», уже вот-вот «Оливия Дин», «So Easy».
2: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама.

0: телефон 200-202.
1: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
0: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: «Золотые хиты» и не только. 14 сентября на календаре. Между прочим, сегодня у нас с вами славянский Новый год, так называемое новолетие, которое издревле на Руси отмечали, в общем-то, достаточно широко. А из музыки впереди Энья, «Flora's Secret». Всем нам приятного вечера.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Рабочий день неуклонно движется к закату. На часах уже половина седьмого. С нами по-прежнему отличная музыка. Portugal The Man на очереди, Feel It Still. А сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня мамонты. Спонсор программы ООО «8 марта» – итальянский ресторан «Скузи».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мамонты существовали на нашей планете неисчислимо долгое количество лет, пока не исчезли. Причины их вымирания, кстати, до сих пор не ясны. Одновременно с мамонтами вымерли еще 24 вида животных. Сегодня мамонты. Мамонты появились примерно 1,5 миллиона лет назад и вымерли примерно 8-10 тысяч лет назад. Но на российском острове Врангеля карликовый подвид мамонтов существовал еще 3,5-4 тысячи лет назад. Эти животные жили, когда древние египтяне строили свои пирамиды. По размерам мамонты были сравнимы со слонами, кроме североамериканского подвида, который достигал высоты 5,5 метров и масса 12 тонн. Это больше любого слона. Именно таким мамонтом, судя по всему, был Мэнни из ледникового периода. От холода мамонтов защищала не только лохматая шкура, но и расположенный под ней слой жира толщиной 8-10 сантиметров. Именно жир, а не мясо, кстати, был основой питания древних людей. На чистом мясе люди быстро погибали. Сами мамонты питались травой и злаками, и их плоские зубы от такого меню довольно быстро приходили в негодность. Зубы мамонтов обновлялись 5-6 раз за жизнь, так же, как это происходит у слонов. Мамонты ели столько же, сколько слоны, но были гораздо эффективнее в энергосбережении. Африканский слон тратит колоссальное количество энергии на охлаждение тела в жару. Мамонты жили в режиме термоса, практически не теряя тепло. Из-за этого мамонтам требовалось меньше калорий на килограмм веса. В отличие от африканских и азиатских слонов, уши мамонтов были очень маленькими. Это защищало их от обморожения в суровом климате. Бивни мамонтов прочнее и длиннее, чем слоновьи. Бивни длиной до 5 метров, не знаю, можете ли вы себе такое представить, позволяли мамонтам разгребать глубокий снег и добывать скрытую под ним еду. В бивне записана вся личная история мамонта. Распилив бивень, ученые могут узнать, в какую неделю жизни мамонт голодал, когда у самки были роды, каков был точный маршрут миграции, это узнают по химическому составу съеденной травы, и в какой именно день года животное погибло. Кровь мамонтов содержала природный антифриз. Гемоглобин мамонтов был генетически модифицирован так, чтобы бесперебойно снабжать конечности кислородом даже при температуре воздуха минус 50. И что на первом месте? У мамонтов на спине был горб, в котором они накапливали запасы жира на случай голодных или особо холодных периодов. Так же делают и современные верблюды.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама.
4: Детский день рождения от 8000 рублей в ресторане «Скузи». Кулинарный мастер-класс. Дети готовят, родители отдыхают. А также в гости придет любимый сказочный герой. А тортик можно принести с собой. Ресторан «Скузи». Ворошиловский торговый центр, 3 этаж. 6+.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов. Днем в Волгограде до 25 тепла.
6: Добрый вечер.

0: Последний четверти часа там, где музыка прежде всего ждут в своей очереди хиты золотой коллекции. В тройке часа Anastacia, Left Outside Alone, Savage Garden, До Луны и обратно. В самом начале Eurythmics, Sweet Dreams.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».
6: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
7: Кто мы?
8: Бизнесмены.
7: Чего мы хотим?
8: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
7: Где мы это хотим?
8: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
7: Как это получить?
8: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
7: Подробности на kaspersky.ru.
9: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: звезда середины нулевых, обладательница невероятного вокала и несгибаемого характера. Это Анастейша в нашей золотой коллекции. Мариус и Джули, впереди Рейн и музыка, понятная без слов, уже вот-вот. Эннио Морриконе, мелодия из фильма «Профессионал».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник» игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
3: Спонсор конкурса ООО «Медицинский центр Афина».
4: Медицинский центр «Афина» оказывает врачебный прием для взрослых и детей. Лабораторную диагностику, экспертизу ДНК, УЗИ-кабинет. Наш адрес: проспект Героев Сталинграда, дом 38, телефон 96-24-04. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И время новостей на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. На целом ряде российских нефтезаводов ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Это позволило увеличить объем выпуска нефтепродуктов, сообщает Кабмин по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Также продолжается работа над соглашениями между независимыми НПЗ и АЗС с одной стороны и Минэнерго и ФАС с другой. Эти договоренности направлены на поддержание приемлемого уровня цен. Все необходимые объемы нефтепродуктов поставляются в регионы в установленные сроки и без перебоев, отмечает Москва-24. В ручном режиме организована работа по обеспечению поставок, в частности, в Екатеринбург, Челябинскую область, Пермский край, на Кубани, в другие регионы, где были большие проблемы. Россия на 11 дней приостановит поставки газа в Армению с 15 по 25 сентября. Это связано с профилактическими ремонтными работами на территории России, сообщили в компании «Газпром Армения». Ограничений для населения не ожидается. Снабжать газом республику будут за счет внутренних резервов и дополнительных поставок газа из Ирана, сообщает «Интерфакс». При этом отмечают, что поставки российского газа являются основными для Армении. Иран обеспечивает подачу незначительного объема в рамках программы «Газ в обмен на электроэнергию». Волгоградская область стала одним из 43 регионов России, где ликвидировали банду оружейников. В результате масштабной операции оперативников ФСБ, полиции и Росгвардии задержаны 111 человек. У них изъято почти 300 единиц огнестрельного оружия, в том числе 11 гранатометов, 6 пулеметов, 82,5 килограмма взрывчатых веществ, сообщили в ведомстве. Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Все изъятые предметы направили на криминалистические исследования. По их результатам будут приняты решения о возбуждении уголовных дел, пишет «Высота 102». В Волгограде сотрудники ГАИ вычислили подростков, которые пытались повторить на дороге опасный трюк из боевика. Ребята устроили ралли на крыше «Жигулей». Инцидент снял видеорегистратор одной из машин. Молодой человек, который находился за пределами автомобиля, едва не рухнул на асфальт при первом же торможении. По кадрам силовики вычислили автомобиль ВАЗ-2106 и его водителя. Им оказался 19-летний житель Краснооктябрьского района Волгограда. Об этом сообщили в МВД области. На юного лихача завели административный дело. Ему грозит штраф 1000 рублей, пишет «Высота 102». Ученые всерьез обсуждают будущее существования городов на Луне. Запасов воды на спутнике может не хватать для возведения и длительного существования крупных поселений, сообщает телеканал ABC, ссылаясь на астрономов Смитсоновской астрофизической обсерватории. Они подсчитали, сколько людей потенциально смогут обеспечить доступные лунные ресурсы. Так, город с населением около миллиона человек без повторного использования воды израсходует запасы примерно за 2 года. Если же на Луне будет жить около 1000 человек, расход ресурсов останется безопасным. Такое сообщество сопоставимо с населением Антарктиды в зимний период. Официальный курс доллара на вторник 84.34, евро 97.76.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». А на завтра нам обещают переменную облачность, небольшой дождь и ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью от 18 до 20 тепла, днем в Волгограде до плюс 25.
0: Реклама.
4: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
5: Тебе в «Золотой дракон».
6: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
5: «Золотой дракон».
7: Ну а том-ям тоже в «Золотой дракон».
5: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Она училась на факультете философии со специализацией метафизика, но в какой-то момент выбрала музыку. Это Лана Дель Рей, «Золотые хиты» и не только. Прекрасное настроение не только потому, что завершен рабочий день. Наверняка причин улыбнуться еще масса. Холли-молли впереди, «Shot a Friend» и Александр Иванов.
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Стоп, секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722, код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСОРОК 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». Пауз «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый выгодный

0: Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио Спутник.

0: музыкам, которую мы любим, и в компании которой на душе становится теплее и уютнее. Это Holy Moly. Далее здесь Modern Talking, You Can Win If You Want и группа Rasmus. Всем прекрасного вечера.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган УО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков, категория 16+.
6: Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
7: В клинике «Мой стоматолог» оказываются все виды стоматологических, а также косметологических услуг. Эллосомоложение, вакуумно-роликовый массаж, интервальные гипоксические тренировки. Мы помогаем восхищаться собой. Работаем без выходных с 8 до 22.00. 999-505. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: кавер знаменитого хита Билли Джоэла и в исполнении Бейонсе тоже весьма неплох. Анасти в нашей золотой коллекции. А в дебюте нового музыкального «Калифорния» от Милен Фармер и музыка, понятная без слов, в финале часа. Майк Олфилд, «Wind Chimes».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать

0: детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Сейчас на «Спутнике» последние на сегодня новости.
2: Здравствуйте. Единый госэкзамен ЕГЭ не нуждается в изменениях. Он постоянно совершенствуется и доказал свою эффективность. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, пишет РИА Новости. Напомню, 1 сентября глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сказал, что серьезных изменений в системе ЕГЭ в ближайшие несколько лет не ожидается. Баллы, по его словам, продолжают расти, что говорит о повышении качества образования в России. Напомню, ЕГЭ – это и основная форма госитоговой аттестации выпускников 11 классов и основания для поступления в вузы. Страх перед темпами развития искусственного интеллекта связан с саморекламой IT-компании OpenAI и Anthropic. Об этом заявил инвестор Майкл Бьюри, который много раз предсказывал обвалы на американском фондовом рынке, а также известен как прототип героя фильма «Игра на понижение». По его мнению, обе компании планируют в ближайшее время выйти на биржу, при этом говорят о страхе перед безудержным развитием технологии. По сути, капитаны индустрии набивают себе цену. Им нужны шумиха и самореклама в духе «Мы настолько хороши, что это может стать опасным», написал инвестор в своем микроблоге в сети X, цитирует его Лента.ру. Бывшего доцента ВУЛГУ Романа Мельниченко оставили в СИЗО. Центральный райсуд Волгограда продлил срок ареста бывшему преподавателю и юристу до 20 ноября, сообщает блокнот Волгограда. 53-летний Мельниченко проходит по уголовному делу о повторной дискредитации вооруженных сил России. По версии следствия, в сентябре прошлого года он разместил в сети видеоматериалы, доступные неограниченному кругу пользователей. Следствие считает, что в них содержалась негативная оценка действий вооруженных сил России в рамках проведения СВО. Преподавателю может грозить до 5 лет лишения свободы. Волгоградская область оказалась в середине рейтинга российских регионов по уровню безработицы. Список подготовили в Центре экономических исследований РИА Рейтинг. По итогам второго квартала года регион занял 41 место. Безработица среди волгоградцев составила 1,8% и за год снизилась на 0,1%, пишет «Комсомольская правда». В лидерах рейтинга Нижегородской и Калужской области, где уровень безработицы составил 0,9%, хуже всего ситуация на рынке труда в Ингушетии и Дагестане с показателями уровня безработицы более 22% и более 10% соответственно. Звезда фильмов о Человеке-пауке Том Холланд стал самым массовым актером Голливуда и обошел Зои Салдану. Мировые сборы фильмов с его участием достигли отметки 15,5 миллиардов долларов. Основной вклад в результат внесли картины «Человек-паук. Новый день» и «Одиссея», в которых сыграл Том Холланд. Зои Салдана занимала первое место с января. До нее лидерами были Скарлетт Йоханссон и Сэмюэл Ли Джексон, напоминает РБК. Официальный курс доллара на вторник – 84.34, евро – 97.76.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в нашем городе переменно облачно, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов, днем в Волгограде до 25 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Белинда Карлайл, «Луна». Просто удивительно, как любимая музыка может создать атмосферу приятного вечера. Меня зовут Элина Гончарова. «Моральный кодекс» на медали. Еще новинка Tame Impala, Дженни Дракула. Сейчас минута драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Среди европейских стран по объемам продаж новых легковых машин Россия поднялась в рейтинге сразу на 3 строчки и заняла 2-е место. Это данные британской консалтинговой компании Global Data. За прошлый месяц в нашей стране продали более 114 тысяч новых легковушек. Выше нас только Германия. Позади остались и Франция, и Великобритания, и Италия. По какой же причине мы обогнали почти всех? В Европе август – это пик отпусков и традиционный спад покупательской активности. А, например, в Великобритании продажи упали из-за того, что клиенты ждали сентября, когда в стране обновляются идентификаторы на автомобильных номерах, указывающие на возраст автомобиля. Следующим показательным месяцем для сравнения статистики будет декабрь. И у нас, и у них конец года – традиционный пик продаж.
2: Всегда хорошая музыка на радио «Спутник».

0: 9 на часах, и в нашей компании вечер еще приятнее. Вонатек Эннели впереди, Back to Me. А сейчас Анна Романова расскажет о том, что звезды пообещали нам на завтра. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна, салон «Штор» «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы, время отвлечься от дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы, ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки, день может быть нервным и неровным. Возможно, вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы, в любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решение мелких вопросов. Девы, несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы, в каких-то делах вам точно повезет, но не во всех. Возможно, неоднозначные ситуации, которые потребуют странных решений. Скорпионы, не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы, импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги, не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи, возможно ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы, день может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов, днем в Волгограде до 25 тепла.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник». Золотая коллекция. Радио «Спутник».
2: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
3: Кто мы?
4: Сисадмины.
3: Чего мы хотим?
4: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
3: Где мы это хотим?
4: В облаке.
3: Как это получить?
4: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
3: Подробности на kaspersky.ru.
5: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: is the answer.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Сергей Безруков представляет спектакль об удивительной судьбе Сергея Есенина. «Хулиган. Исповедь».
3: Хулиган я.
2: 20 и 21 сентября. Волжский и Волгоград. Телефон 50 15 50. Категория 16+.
4: 17 и 18 сентября с 8 до 9 утра на радио «Спутник». Игра «Певец страны березового ситца». Слушайте 105.1 FM, отвечайте на вопросы ведущего и выигрывайте билеты на спектакль «Исповедь хулигана», который пройдет 21 сентября в ЦКЗ. В главной роли Сергей Безруков. Категория 16+.
5: Спонсор конкурса ООО «Мой стоматолог».
6: Мам, ну когда же к тете Свете?
7: Завтра идем к стоматологу.
6: Ура!
7: «Мой стоматолог» – клиника, которой мы доверяем свои улыбки. Также в клинике ведут прием косметолог и психолог. Наша красота и здоровье в надежных руках.
8: Работаем без выходных с 8 до 22.00. Телефон 999-505.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 52 62 44.
11: Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов. Днем в Волгограде до 25 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов, днем в Волгограде до 25 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: совершенно особое настроение вновь с нами до полуночи в компании песен о любви и самых красивых баллад. Это романтический вечер. Дэвид Чарвит, далее Leap of Faith, Джонни Хеджас. Сейчас Анна Романова с гороскопом на завтра. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон штор «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, наметятся положительные сдвиги в делах, которые давно кажутся застрявшими. Улучшится общение с коллегами и старшими родственниками. Тельцы. Время отвлечься от дел, которые зашли в тупик. Возможно, вы найдете совершенно другое решение. Близнецы. Ваши успехи будут определяться прошлыми решениями. Вы получите ровно тот результат, который логически вытекает из ваших действий. Раки. День может быть нервным и неровным. Возможно, вспышки как гнева, так и немотивированного пессимизма и фатализма. Львы. В любом деле будет важно прояснить детали. Не откладывайте решение мелких вопросов. Девы. Несмотря на все ваши усилия, итоги дня могут не порадовать. Что-то придется пока просто спустить на тормозах. Весы. В каких-то делах вам точно повезет. Но не во всех. Возможно, неоднозначные ситуации, которые потребуют странных решений. Скорпионы. Не стоит стремиться к решению всех вопросов сразу. Это вас запутает и отнимет слишком много сил. Расставьте приоритеты. Стрельцы. Импровизации приветствуются, но нарушать базовые правила игры нельзя. Стоит вам выйти за рамки, и все пойдет не так. Козероги. Не отходите далеко от принятых решений и утвержденного плана. Пусть результат будет меньше, но надежней. Водолеи. Возможно, ухудшение самочувствия. Также могут подвести близкие. Дом может временно стать ненадежным тылом, а источником проблем. Рыбы. День может получиться излишне эмоциональным, особенно если в семье есть нерешенные вопросы или тлеющий конфликт. Может случиться ссора.
1: Реклама.
4: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в нашем городе переменно облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов. Днем в Волгограде до 25 тепла.
1: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в нашем городе переменно облачно. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 18-20 градусов. Днем в Волгограде до 25 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Маятник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

спутник. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник». Инструментальная музыка на «Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.